0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Отказ от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 3.